царами, за спорами, шкура, шкура. На там боку света стражие, на славу, сува, сица, вечи, пшецукали. Ключи там шма, а дом из нас